0: Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешны, ныне и в годы смерти нашей. Аминь.
1: Радуйся, Мария, благодати полна, Господь с тобой, благословенна ты женихом, и благословенна пельмоги твоего Иисуса.
0: Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешны, ныне и в годину смерти нашей. Аминь.
1: Радуйся, Мария, дати полно, Господь с тобой, благословена тими жінками і благословена плідона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Аминь.

0: Smeni i u vodinu smrti našu i ami.
1: Radi se Marija, blagodat, ona Gospod s tobою, blagoslaven te nižim kamen i blagoslaven je blagodat tvoje Isu.
0: Svjata Marija, Matne Boža, Mими
1: и воду смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, дати полна, Господь с тобой, благословенна тими жінками и благословенна пелона Твоя, Иисус.
0: Свята Мария, Мати Божа, помилуйся нас грішних, нині и воду смерти нашей.